өжи шаннег ажир ширэг бодолсон ба. Лянван инжерлгар шайси тайван назирсэн чуэн ван лико юнэ ширэгий жами тосгий бэлсэн ба.

цаган гэлмэт бисэн бол удга хиний зүтчин ваан лигоён хиний дөр оттхлэн гарэмэн хүний гарн гот бобур хиний зүт уг барадосте барн догнэ бяо чижангжун баажангжун гаучиндоа би гарн гот

мөтхөө өмш боллоо томси авжираад үжил бош тус болоо хэ толдан. Аргам баррат бежэхи нуйзот яангун болбол чинуанг дурму дулжэн. Уйшэри ото часы жолагуну вэлэшу ото часы жолабол босо дхумуня лавэ нэгэл хуммон.